Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю, Вайгрю,
Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru.